0: Sound is under control. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Alpha Radio. Tech Tribe.